Во сараскеме свежи нюхове месче слышиша жинца актуальный приноск. Теке нам я за народным дудаковым фестивалу ве слепым сме были с микрофоном, а там ве слепым я се теке замакаво звездкове пшедседарство домовинам. Вот сом я там в гвоном то грону было, теке то слышиша планас. Mimo toho, co my was przeprzesłysz na wesebne swieżyn, któryś bużo ten tyżyn sobie tu prydny raz deśnie. Jo, ale wytworzysz, co my program zase z wami lubę dzisiaj.

0: Нежели аж слышишь об шиноского сарском свежению в месте, смыкшили вам грониш, аж смемили огляд ове редакции следны тужин стватк, укники дольно-сарского гимназиума супланас были.
1: Ме кронье Александр.
2: Ме кронье Бен.
3: Ме кронье Эмия. В редуни пеш А.
4: В редуни сестч А.
1: А в редуни пеш А. Мысмы?
2: Редакция за...
3: Шуицкий Цасник.
0: Загронита за сарске можинске живо место хаше буза Франциска Альбатова я с ними собу пшишва, а вена раскваду я.
1: Мы сме та редакция в Шуицкиго Цасника?
5: Витайшо!
1: Мы се пшеци измакаю мы стверк в Весме Гежине в Дольносарском гимназиуме, а там продуцируем мы теке на Шуицкий Цасник, а то я велике вяселе то готоваш, а я се вяселим, а шненто маме засе таку моду редакцию.
0: Шуицкий Цасник могу се теке луже оглядаш, кенше не су укники, а воцептаре на Дольносарском гимназиуме.
3: Шуицкий Цасник, я на хомпейдж нашее Schule.
0: Ja, jadno udaše tam na internetovej stronie juža namaka jožo, ved samega se rozmio, až šulski casnik tam existirujo, podlejšej pauze zase ujžo ulicujo Franciska Albertova.
1: Sme takú dvojku pauzu mieli, nekak leto nesme žiadnu redakciu veci mieli, dokulašte, ak sú pjave byli a sú zavo, abo zase zavožili šulický casnik, sú pen abitúru gotovali a dlatok jo, sme pauzu mieli, ale nento máme zase redakciu.
0: Šulský casnik má miastem nové nímske mie, ktoréž sa pešigujú na symbolové bom Serbov.
3: Casnik hoju? Se Gronni, Lindenblatt-Zeitung.
0: Kak to mir Lindenblatt-Zeitung jo nas da war ulicu jo Franziska Albertova. Wenn jo ako jednica te ja AG na kön zu Zagronita, saten Schulski Zasnik.
1: Wenn ich suto v septembrie sletnego leta sami se umyslili, ja som se pšašava, kak som tomu Zasniko jo Gronniš, a pön wenn ich su se to mir utichtu wali.
0: Vetom Casniku sú artikely vo sarských návogách, vo sarských olimpiáži úkniku. Riedne fotka sú také pedla, napríklad vetomalované vet šulského dvora. Také brizantné téma ako vejnská službnosť sú o namakajú samo svetokvasovaním, tam sú diali citarie kšicku ketováš. V redakcii sarského programa RBB sú úkniky mili viele pšašaniu. Co gdla sú prišli, kroni Alexander.
1: Som se informirovaš, kak živa RBB.
0: Vesebne techniske drobnosti sú za nich interesantne byli, kak zapšavujem se nagravaju přinosky za radio, a kak dejš pejedaš do mikrofona. To všetko sú kšili vižeš. Meni živajú za casnik, veto majú nazgonjenja s přireznením filmku a přinosku. Togod lasu kšili vižeš, kake programe pla RBB uživaju, až to jo nieco drugiego, ako te programe kenž modostne maju na handiju, nio bylo přehvatanie. Pšašali su se teke lec pla radio obšauže žen a noce nichten živa, kaša radio cerecas uščva sve.

0: Нежели аж слышишь об шиноске во сарском свежению в месте, смекшили вам гранишь, аж смемили оглед ове редакции следный тужин стварк, укники дольно-сарского гимназиума супланас были.
1: Ме кронье Александра.
2: Ме кронье Бен.
3: Ме кронье Эмия. В редуни пеш а.
4: В редуни сестч а.
1: А в редуни пеш а. Мусмы.
4: Редакция за.
3: Шуицкий цасник.
0: Загронита за сарске можинске живо место хаше буза Франциска Альбатова я с ними собу пшишва, а вена раскваду я.
1: Мы сме та редакция в Шуицкий цасника?
5: Витайшо!
1: Мы с пшетси смакаю мы стверк в Весме Гёжине в Дольносарском гимназиуме, а там продуцируя мы теке на Шуицкий цасник, а то я велике вяселе то готоваш, а я се вяселим, аж нэнто маме засе таку моду редакцию.
0: Шуицкий цасник могу се теке луже оглядаш, кэнше не су укники, а в цептаре на Дольносарском гимназиуме.
3: Шуицкий цасник, я на хомпейдж нашее шуле.
0: Jo, jadno udaše tam na internetovej stronie Juža namaka jožo, ved samega se rozmio, až šujski casnik tam existirujo, podlejšej pauze zase ujžo ulicujo Franciska Albertova.
1: Sme takú dvojku pauzu mieli, nekak leto nesme žednú redakciu veci mieli, dokulašte, ak sú pjave byli a sú zase zavožili šulcký casnik, súpen abitúru gotovali a latok sme pauzu mieli, ale nento máme zase redakciu.
0: Šulcký casnik má miasto nové nímske mie, ktoréž sa pešigujú na symbolové bom Serbo.
3: Casnik kajú? Se Gronni, Lindenblatt-Zeitung.
0: Kak to mir Lindenblatt-Zeitung jo nastavo ulicuja Franziska Albertova. Wenn jo ako jednica teja AG na könzu Zagronita zaten šujski casnik.
1: Wenn ich suto v septembri sletnego leta sami se umyslili, ja som se pšašava, kak som tomu casniko ju Gronniš, a pen wenn ich suto to mir utichtovali.
0: V tom časniku sú artikely vo sarských návogách, vo sarský olimpiáži úkniku. Riedne fotka sú také pedla, napríklad vytmalované ved šulského dvora. Také brizantné téma ako vejnská službnosť sú o namakajú samo svetokvasovaním, tam sú diali citarie kšicku ketováš. V redakcii sarského programa RBB sú úkniky mili viele pšašaniu. Sú gdla sú prišli kroni. Oni Aleksandar.
1: Som se informirovaš, kak živa RBB.
0: Vesebne techniske drobnosti sú zadnich interesantne byli, kak zapšavujem se nagravaju přinoski za radio, a kak dejš pejedaš do mikrofona. To šukno sú kšili vižeš, meni živaju za casnik, veto maju nazgonjenja s přireznením filmku a přinosku. Togod lasu kšili vižeš, kake programe pla RBB uživaju, až to jo nico drugiego, ako te programe kenž modost ne maju na handiju, njo bylo přehvatanje. Pšašali su se teke lec pla radio obšauže žen a noce nichten živa, kaže radio cevecas uščva svej program. Jo a na koncu svojego ogleda su se učomne rožognovali.
5: Na zase vyženje!

0: чудно двойко су слепим реовали, а спивали, а на весебных инструментах грали на дудах. Кэнсты женя, если там вет ме ужасаты, мязанародный фестиваль дудако, вет петка, а что нежели су на фестивалевым явищу уступовали музыковы кубки с нимские, пельские, чешские, а булгарские. Весебность летосного фестиваля я был сгромадный уступ сербского фольклорного ансамбля «Слепы» а позаунового кора «Евангельские церкви». Кусы су зазнили, ак су экстра за слепенский фестиваль настали. Я за пшепшосонными гостями су были теке кубки «The Happy German Backpipers», «Pop-Zorben» а «Avian Showband», которые су публиком аж до вяцора развеселили. Теке свежинска намшая была, которую су теке дуды превожавали, фестивал дудаку слепым, маю вет лета живешнащасту стыри авесым жасет. Неважнейше замерьо, ядноразну традицию граш на дудах в слепянских стронах заховаш, крони модераторка фестивала Диана Фричец-Гримичова, а вена прерадио пен теке шчи жо мимо того, то что редна традиция шчи жива.
1: W slepom so szako hudźba dudo pestuje, a gdyż poladamy do serbskiej Łużycy, potom so tu w oprocze jeszcze te racze tutych dudo pestuje, wuczuje. Wieso też na przykład w Budyszynie, ale to jest tylko dwaj, dybkaj budyski region, a też slepianski region, gdyż so jeszcze dudo raja, a też prezentuje.
0: Ja, wiecie, wo dudakowym festivalu słyszysz o wicze naszym programie.